Яатай анас нь олцгаагийн арж надас гэзгээ Корейн шиши жараа K3B 89.7 FM Донаны ца Корейд ол баахуин зэнгий DPSA дэлнэнгий Ла хилчат дэйш аал Э яады нэлч золэ И арж бэдэйт игори пропэйн И арж сэйбдэй тэпсгий Ла бэй хилчат дэйш аал Э яады чуэж дол инлгий Я нэлч золэ И арж дэлнэнгий пропэйн Гэдэй сэйфлэй шидэй до сторэч лэта эда До чуэжуэл инда И яады тлогу И ажи пропейн аплайнс ги Ида да ди тэнг сиги ия ди куннэ Ида да ши ия ди биги куннэ Ди дат ил калку ди спейс дат Эгэ ия гараж Ида бейсмент куннэ Ия ажи Ладу хат и ия дишто лили ажи диш чанго И ажи ия гяс ги Ия ди пропейн ди нлч золы Ши ажи ия ди халчкин Ши ажи ия ди Ия на хухабе Yaji she ajdi kwash na hadlingo e aja khalchkin la koshi aja e yadi the tagajil e di leaksigi donan ago ado e yadi e ya shin chago e aji gasigi e yashidi put out ajdo lilti flames a let that il kligi the kwat at egi e da di ando spark that don nilki e aja to shi distinguished ajdo lilti nat o jigi she aja material e da di e let that il kligi the open flames Ado ia di do chuj do insta di lights do appliance id da di base ba nagi ishi di aj ia I do lili aj di spark agi aj ado ia di bachas do gali aj di aj nas aj di propane sa anja ado shi di atsko I aj di nacho kuj do lili aj di kinigi bach ando di ata na ado I aj ia di insta kisti shut off aj do lili gas Arashi yadi turn gi yadi main the tank